0: Весело Коледа!
1: Christmas Diamo, Варка!
2: Joyo Noel!
3: Hello, Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
6: Веселых Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!